tak mnoga strana. По мне совершенно прогулку две на зипам. Что еще делать, если за столько лет?

Nagle gda. Люстрый круг может заменить города. Периодически звонит телефон, ты бормочешь бред. Что делать, если тебе надоел свет?